0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость настаивает на значительном увеличении финансирования отечественной медицины. Это требование обосновал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
7: Министерство здравоохранения, органы здравоохранения должны соответствовать по статусу и значению федеральным органам власти. Финансирование должно увеличиться и быть адекватным стратегическим задачам, решение которых призвано обеспечить.
6: С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управлявших транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобилей с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Из переписки. Да.
3: Да.
2: Я из Минска.
3: Ух,
2: это где? Это где?
3: Так.
2: Ого, что у тебя по географии? Овен. Короче, друзья, будьте в школе хотя бы хорошими учениками. Да, да, всю информацию, которую дают в школе, всегда нужна и важна, друзья. Хотя мы знаем, что сегодня школы в трех районах Волгограда, возможно, не все работают. Почему? Потому что воды сегодня как раз в трех районах не будет. Предупреждали об этом заранее, друзья. Надеюсь, что вы запаслись водицей.
3: Мы такие легкие грязнули, сразу предупреждаем.
2: Да, поэтому сегодня Дины с нами нет. Она решила, что...
3: Не помыла голову, не выйдет на работу. Ну, девочки, знаете.
2: Она прямым текстом сказала, у меня голова жирная. Дина, просто на диету надо садиться. Так, друзья, короче, вы поняли, да, что сегодня два мужика в эфире. Сегодня вы максимально такие секстинские шутки, да?
3: Да.
2: Как колонны, как
3: капеллы.
2: Капеллы.
3: Да, согласен.
2: Вот, сегодня Эльнур Нугманов.
3: Да, Олег Шарап.
2: Да. Короче, нас ждет пятничный эфир. Мы желаем вам всем хорошего, так сказать, заранее уикенда. Ну и будем готовить вас к этому. Трамплин уже готов. Что у нас заряжено?
3: У нас заряжена рубрика «Сенсация», конкурс «Проще простого». В середине часа обсудим интересные факты. Интересные события в этот день, который мы обязательно хотим отметить и вам пересказать. Также будет прогноз погоды. Ну и, наверное, все на данный момент.
2: Да, пожалуйста, стартуем. Ты слушаешь родное, волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
3: Надоело продавать машину? Доверьте это Фрэш. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Фрэш. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Фрэш по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

рыночной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, смотрим на Яндекс Погоду. Не видим ничего плохого. Плюс 19 градусов прямо сейчас в Волгограде. Сегодня у нас температура в пике поднимется до 26, ночью плюс 17. Тепло, классно, уже такое демо-лето у нас началось. Также сегодня у нас малооблачно, так знаете, пасмурно будет, но без осадков, это уже тоже радует. В целом, если мы говорим про день завтрашний, то нас ожидает 27 днем, ночью 19, но это будет только завтра. А пока давай живи сегодняшним днем.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, заглянем, посмотрим, что за день сегодня такой. Куда заглядываем мы обычно, друзья? Ну, правильно, конечно же, тот самый календарь. Сегодня, напомню, у нас 15.05.26 года. Международный день семей мы отмечаем, поэтому всем семьям, которые с целыми семьями слушают Волгоград ФМ. Такое тоже бывает, например, в машине.
2: Да. Да?
1: Кто-то едет за рулем.
2: Кто-то если такой? Вы Доминик Торетто.
1: Да, да.
2: Обязательно, ничего нет важнее людей, которые находятся прямо сейчас в этой комнате.
1: Да. Хорошая цитата. Международный день климата сегодня.
2: Да.
1: И у нас тут климат-контрол, ребята.
2: Мы держим на контроле сейчас. Почему в Волгограде не 30 градусов?
1: Хорошо.
2: Мы на контроль держим.
1: Да, ребят. На поэтому... паузе. На тормозах, да. Пока еще жару.
2: Поэтому можете благодарить.
1: Да.
2: Также сегодня день лакоманьяка.
1: Чего?
2: Лакоманьяка.
1: Это одно слово.
2: Лакоманьяк.
1: Угу.
2: Ну, я не понимаю, что это, но я могу предположить. Есть люди,
1: так,
2: которые очень сильно кайфуют от запаха краски. И не так, что они его там поглощают в плохих формах,
1: да,
2: а ну просто запах там краски, лака, и они такие.
1: Класс. Да, ремонтом пахнет.
2: Да. Хотя у меня паничка от того, что я чувствую запах ремонта, значит, где-то кто-то поругается совсем скоро.
1: Вот. Точно.
2: А так в целом, я знаю даже человека, который. Ел отсохшую краску, вот так вот.
1: Ого.
2: Ему говорили: Ленур, ты что делаешь?
1: Ну, всяко бывало, да.
2: Нет, ладно.
1: Так, день калейдоскопов сегодня.
2: Что-то с лакоманьяками тоже, возможно, связано.
1: Да, возможно. Чуть-чуть поел краски, чуть-чуть, соответственно, посмотрел калейдоскоп.
2: Международный день виртуального помощника.
1: Виртуальный помощник.
2: Да. У тебя, помнишь, какой был виртуальный помощник первый? У меня, я просто помню.
1: Скрепка эта, которая
2: да. появилась. Да, у меня был звездочет. Самый любимый. Так, что-то еще, да, наверное, есть интересное
1: ну,
2: сегодня?
1: Ну, типа, день шоколадных чипсов, я не знаю.
2: Пиццерийные вечеринки.
1: Ага, тоже, да, туда
2: что-то
1: же.
2: Что-то вкусное сегодня.
1: Да. Ну и...
2: Исчезающих видов животных тоже.
1: Вот.
2: Туда же да, что-то вкусное.
1: Да.
2: Так.
1: Фазаны, да?
2: Эх, жалко, дронтов больше нет. Так, сегодня... А я не знаю, можно ли поздравлять их с днем рождения. Поэтому давайте к событиям.
1: Да, события. Значит, в Голландии в 1637 году отметили пышно, причем, рождение черного тюльпана. Я не знаю, что это за прикол.
2: Так.
1: Но надо почитать, потому что это как будто бы это какая-то там целая история.
2: Черный тюльпан.
1: Да, черный тюльпан.
2: Хорошо. Также у нас сегодня произошло первое выступление женского хореографического ансамбля «Березка» под руководством Надеждиной в 1948 году это было.
1: Да, 18 годами ранее, в 1930 году, американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой.
2: О, прикольно. Да. Также мы отмечаем классный день, потому что сегодня вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» в 1922 году, а мы все
1: физкультурники и спортсмены.
2: Физкультурники, вот это хорошее слово. Больше, чем к спортсменам мы
1: относимся. Московское открытие, первая, получается, линия открылась московского метрополитена, состоялось это в 1935 году. Ну, как-то так.
2: Знаешь, вначале просто вот так вот спускались под землю минут 5,
1: да,
2: чтобы проехать по одной линии просто.
1: Прикольно.
2: Под землей. Больше аттракцион, чем метро.
1: Хорошо. Так, значит, что еще получается? Все?
2: Да, наверное,
1: вроде
2: все,
1: как бы
2: да,
1: все.
2: Да.
1: Ну, конкурс, мы готовимся к нему, ребят. Конкурс называется «Проще простого». Там, если что, имейте в виду, будет классный приз, поэтому не пропускайте буквально через пару мгновений.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
5: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
5: Круто!
4: Звони 99-68-68.
5: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
11: А ну, пусти микрофон.
12: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
15: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
16: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Прямо сейчас, друзья, давайте уже дозванивайтесь. 39-101-5. Можно попробовать выиграть у нас классный приз. Напомню, что в конкурсе «Проще простого» у нас есть один вопрос, два варианта ответа. Ну и самое главное, у нас есть человек, который все эти самые вопросы и ответы проходит как легкий такой экзамен, понимаешь ли. Сегодня мы предоставляем вам уникальную возможность выиграть саженец гортензии. ИП Соболев Матвей Сергеевич, компания «Озеленение 34». Соответственно, можете не стесняться забирать его прямо сейчас. Если вам действительно это нужно. Уверен, что очень много людей, да, хотят побороться за этот приз. Для этого всего лишь что надо дозвониться. 39-101-5, не стесняйтесь, звоните. Ну, либо, в случае, если есть какая-то, может быть, неувязка, связанная с телефонной связью, у нас есть связь с помощью интернета. В Макс и Телегу можно скинуть сообщение, желательно первым. С правильным ответом, но надеемся, что сейчас мы пообщаемся с человеком, который дозвонится. 39-101-5, еще раз напомню, наш номер телефона. Алло, алло, алло.
3: Дозвонились уже?
2: Нет, еще. Вот, пытается дозвониться человек, вижу, но соскакивает телефонный звонок.
3: Не, ну, чё? Не так уж и просто это.
2: Да. Тем более, что мы сами отбиваем его. Ой, извини, не получилось. Сорян.
3: Да, мы такие, да. Мы просто так не дозвонитесь.
2: Да, у нас есть какой-то вопрос, правильно? Он связан сегодня с какой-то конкретной темой?
3: Да, с физкультурой и спортом.
2: Физкультурой и спортом?
3: Да.
2: Ну, то есть наша любимая тема.
3: Наша любимая тема.
2: Мы же физкультурники.
3: Которой мы разбираемся на 100%.
2: Да. На 100%. Поэтому... Типа, я вчера обнаружил, что у меня пресс появился после спортивного четверга. Представляешь, просто в эфире пообщались со спортсменами.
3: Какой бумажный?
2: Бумажный пресс. Как у бумажного тигра. Алло.
4: Алло, алло.
2: Да-да, кто это?
4: Дмитрий меня зовут.
2: Дмитрий.
4: Нормально слышите меня?
2: Не очень. Там как будто еще какая-то птица на фоне.
3: Да, что нормально все в порядке?

0: Алло, а вот так.
1: Во, вот сейчас прям хорошо. Это что там была за птица?
0: Да это на магнитолу переключился телефон.
2: Угу. Да, все, без птицы.
0: Все по-правильному, мы за рулем с телефоном не ездим.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ладно, окей. Так, у нас есть один вопрос. Соответственно, предлагаем ответить на него, выбрав правильный вариант ответа. Итак, да. Эльнур, что?
2: Значит, вышел журнал «Физкультура и спорт» в этот день, но в 1922 году. Угу. Я предлагаю чуть-чуть вперед отправиться в 1992 год. Возможно, так. Ты даже застал это время. Журнал под номером 2 «Физкультура и спорт». На обложке что же изображено? Точнее, кто? Какие спортсмены? Угу. Либо боксеры, либо борцы.
1: Прикольно.
0: Так, ну, наверное...
2: И третий вариант. Падл-теннисисты.
0: А, ну падл, это отпадает сразу, если не было в моде.
1: Падл-отпадл.
2: Да, все,
0: отпадл. Так, боксеры или борцы, да?
1: 92-й год. Кто тогда?
0: Я думаю, боксеры, так красивее было бы на обложке.
1: Боксеры красивее.
2: Абсолютно верно.
1: Это правильный ответ.
2: Да.
1: На тот момент боксеры, получается, были...
2: красивыми?
1: Фаворе. Не то, что сейчас.
2: Да.
1: Ладно, Дим, поздравляю. А ты чем занимался, борьбой или боксом?
0: Спасибо. Ну, боксом занимался пару лет.
1: Вот. А мы чувствуем, мы же для тебя специально и подобрали этот вопрос. Ладно, давай отметим, соответственно.
2: Занимался бы ты борьбой, сказал, вот, борьба покрасивее.
1: Борьба покрасивее. Давай тогда так. У нас есть кричалка наша любимая, которая обычно отмечает победу в эфире. Это название нашего утреннего шоу 3-4. Надо разбудить тех, кто еще такой вяленький прямо сейчас. Прокричи название в эфире.
0: 3-4.
1: Ну, нормально, пойдет.
2: Да, неплохо.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Деспасито.
1: Реклама.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
13: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, есть разные новости, прикольные и не очень прикольные, но выбираем мы только прикольные и очень прикольные.
3: Угу. Да, такое вот бывает. Выбора у нас нет на самом деле.
2: Да. Значит, смотри, небольшой город есть, Александровск называется, в Пермском крае. Вот, там депутаты местной думы, соответственно, выбирают нового главу округа. Вот, в свое время, 5 лет назад, выбрали женщину. Она 5 лет, соответственно, была в должности Славине. Главы, по сути, мэра. Угу. Значит, ну и вот на протяжении 5 лет управляла, хорошо все было.
3: Все неправильно.
2: Ну вот, в апреле по решению Пермского краевого суда она была отправлена в отставку из-за служебного романа со своим замом.
3: Нет, неправильно.
2: Формулировка стала, соответственно, в связи с утратой доверия.
3: Да, неправильно в том плане, что, во-первых, ее уволили, а во-вторых, ее назначили главой. Потому что все мы знаем, что мужчина — это голова.
2: А женщина — шея. Надо было назначать ее шеей.
3: Шеей, да. Их края.
2: Вот. Но она была головой.
3: Да, но опять же...
2: Но смотри, я сейчас скажу тебе дальше историю.
3: Еще есть продолжение?
2: Есть продолжение, это не просто так. Дело в том, что новым мэром, так, новым главой стал ее муж, бывший зам. То есть тот самый, который был замом.
3: А его не уволили, да?
2: Нет, его выбрали, потому что они услышали твои, как говорится, по этому поводу мысли. Они говорят, муж должен быть головой, а ты тогда... Вот мне кажется, ее бы надо сделать замом, вообще было бы идеально.
3: Не, но я понял, кстати, логику.
2: Да.
3: Смотри,
2: так.
3: Вот они на нее посмотрели такие: фу, ты что, с замом встречаешься?
2: Да.
3: А на него посмотрели такие: нифига себе, ты что, главу закадрил?
2: О, так.
3: Вот это крутой чувак.
2: Вот это крутой
3: чувак. Его мы берем, потому что мы хотим на него равняться.
2: Прикольно. Вот. А жену твою в отставку. Ну, короче, такая вот история, по сути, немного такая, знаешь, похожа на бразильский сериал, чуть-чуть. Хотя это всего лишь навсего Пермский край.
3: Да.
2: Вот. Как-то так.
3: А мне есть еще.
2: Давай.
3: В России разрешат перерабатывать до 240 часов в год. Ура!
2: Класс.
3: Госдума приняла закон, который вступает в силу с 1 сентября. Вместо 120, 240. Двое больше. Ура, спасибо. Кстати, главная сенсация к этому часу.
2: Давай.
3: Сегодня, что, сколько еще? 3 часа осталось.
2: Да.
3: 3 часа, обратный отчет мы подпускаем.
2: Да.
3: После чего я... больше никогда не узнаю, что такое утро.
2: А-а-а.
3: Я буду сразу такой: о, 11-12 часов дня.
2: Класс.
3: Вы поняли намек?
2: Да. Эльнур увольняется с эфира, друзья.
3: Да нельзя так говорить.
2: Ну как?
3: Надо говорить как-то красиво это преподнести.
2: Уходишь?
3: Да, а вы все вслед кричите. Я не уходи.
2: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог.
3: Дина даже не смогла прийти.
2: Да.
3: Она, потому что
2: она говорит,
3: плачет.
2: Я завтра буду плакать.
3: Да, да.
2: Поэтому,
3: да,
2: говорит, можно я не приду.
3: Угу.
2: Но вчера уже начала.
3: Да, Олег сказал, я не буду плакать, я поэтому приду.
2: Я даже поржу немного уходящему. Ладно, друзья, вы поняли, да, что сенсаций будет немало сегодня, это только начало.
3: Серьезно, да, все.
2: Да. Стартуем в новый, второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Депутаты от партии «Новые люди» предложили Минцифре Российской Федерации автоматически пересчитывать плату за интернет при массовых сбоях связи. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета. Для того, чтобы получить перерасчет, заплаченный интернет-абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. Автор документа подчеркивает, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношении между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги и укрепив доверие к цифровым сервисам. В хуторе Ярском Волгоградской области введен карантин по бешенству в радиусе 1600 метров от очага. Запрещен оборот животных, продуктов животноводства, проведение ярмарок и выставок. Животных, не прошедших вакцинацию, привьют бесплатно. Список клиник есть на сайте облком ветеринарии. Специалисты напоминают, вакцинация – это единственная защита от бешенства. 15 мая текущего года в Волгограде вводится одностороннее движение на некоторых участках улиц в центре города. Улица Володарского в направлении от Коммунистической до Болонина, улица Пархоменко по направлению от Кубанской до Невской, улица Новороссийская по направлению от Невской до Кубанской, участок улицы Мира от Володарского в сторону Аллеи Героев сквозное движение по этому участку отменяют. В администрации города объясняют изменения работникам по повышению пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части Волгограда. В Волгограде специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к подготовке автоцистерн для подвоза воды жителям трех районов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители Тракторзаводского, Краснооктябрьского и Сдержинского районов будут обеспечены водой на все время масштабных работ по ремонту и обслуживанию сетей. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Заголовок дня, друзья. В Подольске скульптура «Закон есть закон» во дворе суда оказалась незаконной постройкой. Но мы-то здесь на законных основаниях пока еще.
4: Пока,
3: да, Эльнур?
4: Еще.
3: Да. Короче, второй час утреннего шоу.
4: 3-4.
3: Вот, Эльнур Нугманов здесь.
4: Я Олег Шарапов тоже. Мы продолжаем наш мужской эфир.
3: Да.
4: Без Дин.
3: Да, без Дин. Мы...
4: Нет, стоп.
3: Ну, Дины нет.
4: Дины
3: нет. Поэтому мы и говорим, что без нее.
4: Да.
3: Вот. Вы что подумали?
4: Почему я только сейчас?
3: Да, я только сейчас тоже понял, что мы сидим без Дин здесь, значит, казалось бы. Значит, да.
4: Так, ну что?
3: Да.
4: Обсуждаем что-то важное.
3: Да, что-то важное обсуждаем.
4: У тебя нету какой-то шутки?
3: Я пытался, кстати, пошутить насчет незаконной постройки скульптуры «Закон есть закон» в Подольске.
4: Но мы, видимо, перебили, по-моему.
3: Мы перебили.
4: Дина, да. Опять вот она всегда, да, самая смешная в эфире.
3: Да.
4: Что поделать?
3: Да.
4: Так, давайте пройдемся по содержанию этого часа.
3: Давай.
4: Я буду про афишу говорить вместо Дина, а ты про содержание часа, все.
3: Нет, давай я скажу про афишу.
4: А, ну давай, все.
3: Тогда ты про содержание часа.
4: Рубрика «Сенсация». Конкурс, навигатор, в середине часа будем обсуждать интересные факты. Ну и, конечно же, у нас планируется прогноз погоды.
3: Угу. Вот, хорошо. Тогда расскажу вам, друзья, что на Волжской ГЭС продлили повышенный сброс воды до 20 мая. То есть, еще у нас есть 5 дней для того, чтобы, так сказать, успеть добраться до смотровой площадки, сможете увидеть мощные потоки Волги, работу шлюзов.
4: А? Они не каждый день сбрасывают Волгу?
3: Каждый день, видимо, да?
4: Не, в плане вообще не всегда?
3: Не всегда, конечно же, нет, не всегда. Все зависит от уровня воды. Вот, и пока он большой, соответственно, его сбрасывают.
4: Да.
3: Значит, вот эта вся работа плотины под высокой нагрузкой, зрелище, естественно, завораживающее. Кто видел вживую, тот, соответственно, точно не пожалел, друзья. Ну вот и вы тоже, если, допустим, хотели давно тебя чем-то, так сказать, удивить. Угу. Да, можете.
4: Водопады.
3: Да, водопады. Пожалуйста, Волжская ГЭС, спасибо тебе.
4: Не надо ехать.
3: Зачем нам Ниагара?
4: Да.
3: Вот. Ну, мы стартуем, друзья. Самое родное в мире — это шоу...
4: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
11: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина, 65Б/1, проспект маршала Жукова, 94Д.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра. Земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Отправляемся путешествовать. Нахожу я в Ленинградской области, поселок Конец. Это конец льно. Для тебя все закончилось. Плюс 11 там сегодня.
3: Я нашел горе-грязь в Ярославской области.
2: Классно.
3: Плюс 15.
2: Отлично. Значит, если говорить про Волгоград, то сейчас за окном у нас плюс 20, друзья. Но, естественно, это не максимум за сегодня. Обещают нам сегодня пасмурную погоду, но без каких-либо осадков, днем до 26. Ночью столбик термометра упадет до 17, что тоже довольно тепло. Завтра, 16 числа, нам обещают небольшой дождик, 27 днем, 19 ночью. И максимально, по крайней мере, на данный момент, причем температура максимальная в 2026 году, опять же, 17 мая, воскресенье, 30-ка, ребятки, стукнет. Облачно с прояснениями. Ждите такую погоду в выходные.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Пожалуй, пора раскрыть тайну секретных материалов, друзья. Ну, на самом деле, понятно, что эти факты не секрет. И, возможно, о многих, которых мы говорим в эфире в рубрике «Живи с этим», вы слышали до этого.
3: Да.
2: Ну, может быть, стали подзабывать, вот, решили вам напомнить. Но не знаю, насколько те факты, которые мы сейчас озвучим, действительно вы слышите не впервые. Ну-ка, Энор,
3: например, вот во время работы на чешском телевидении Милош Форман был обязан согласовывать с цензорами каждую реплику в эфире.
2: Вау.
3: Все, что он говорит, все должно быть согласовано с цензорами. Но однажды он пригласил двух жонглеров в свою передачу.
2: Так.
3: Они выступали без слов.
2: Без слов.
3: Да, но чиновники все равно потребовали от него текстовый номер. Тогда он принес им сценарий, на котором было написано «Хоп! Ап! Ах!» Они почитали. Там, не знаю, там два рабочих дня, не знаю, что.
2: Ну, да.
3: И такие, все, утвердили.
2: Утвердили.
3: Да, да, да.
2: Прикольно.
3: Ну, такие бывают истории.
2: Да. Бывают истории про, например, датских актеров-комиков. Mm-hmm. Конкретного. Якоб Хаугард с 1979 года баллотировался в парламент своей страны с шуточной программой.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Он обещал избирателям распорядок дня по схеме 8-8-8.
3: Так.
2: 8 часов свободного времени, 8 часов на отдых и остальные 8 на сон.
3: Oh.
2: Хороший распорядок дня. Среди других пунктов его обещаний были больше попутного ветра на велодорожках, лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди в супермаркетах и добавление нутеллы в солдатский рацион.
3: Да.
2: Проголосовал бы за такого?
3: Уже я на 8.
2: И вот смотри, с 79-го баллотировался, в 1994 году он наконец набрал достаточное количество голосов. На очередных выборах и заседал в парламенте Дании 4 года.
3: Хорош.
2: Не знаю, приняли ли там все его поправки.
3: А у нас рабочий день вообще глобально он какой обычно? 9 часов или 8?
2: Ну, вроде как сам по себе рабочий день 8-часовой.
3: И так он 8-часовой. То есть да. Мы и так уже живем по этой схеме.
2: Да, но только у него 8 часов свободного времени, 8 часов на отдых и 8 часов сна.
3: А, я...
2: Ты...
3: Я думал, рабочего времени
2: не,
3: стал.
2: Не, свободного.
3: Ну, вообще молодец.
2: Ну, да.
3: Надо будет его перенять.
2: Вот этот опыт, да. Ладно, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: miles away.
1: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11.

0: Чтобы продать автомобиль, Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
4: Ах, Аконыч.
5: 43-55-13.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Да, есть такой конкурс, друзья, называется «Навигатор». Старый добрый конкурс, который позволяет нам действительно открыть для себя довольно новые места на карте Волгограда и Волжского. Поэтому садитесь, звоните, будем вместе исследовать. Напоминаю, номер телефона 39-101-5. У нас есть возможность прямо сейчас поиграть с вами. Напоминаем также о том, что все это происходит, опять же, не без участия наших спонсоров. ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Два билета на аттракцион «Большой маятник» мы предлагаем вам прямо сейчас отобрать у нас. Центральный парк Волгограда стартовал теплый сезон, но это как бы понятно, вы сами это видите. Отличная новость. Открылись и самые ожидаемые экстремальные аттракционы. Там и «Большой маятник», и «Мельница», и «Седьмое небо», и «Башня свободного падения», и также «Русские горки». Теперь можно ловить адреналин и яркие эмоции каждый день. Все аттракционы уже работают, 0+, категория такая, соответственно, звоните. Можно не только самому, но и, опять же, для своих близких такой вот выиграть подарок. Два билета на аттракцион «Большой маятник» разыгрываем прямо сейчас. 39-101-5, это номер телефона. Можно звониться, можно и написать, соответственно, в Телеграм или WhatsApp. Хотел сказать WhatsApp, конечно же, час. Ага. Макс. Макс Телега, 927-522-1015. Но обычно у нас все-таки есть люди, которые вот пытаются дозвониться, а срывается связь уже второй раз подряд вижу. Дозванивается человек и не получается ему, соответственно, с нами связаться. Но ничего страшного. Да, ничего страшного.

0: бывает.
1: Еще страшного.
0: Да. Значит, еще раз напомню, друзья, это аттракцион «Большой маятник». Два билета у нас вот лежат перед нами. Думаем, либо мы с Эльнуром пойдем.
1: А ты бы сходил на аттракцион со мной?
0: Ну, типа, как отец и сын.
1: Да, да, да, да.
0: Типа...
1: Воскресный папа. На «Большой маятник». Ты был на аттракционах вообще, на таких серьезных?
0: Да я не пойду, честно, мне страшно.
1: Или ты уже когда... как, То есть, погоди.
0: Че?
1: Тебе страшно от... фиолетовые аттракционы цветные, да, всякие
0: да.
1: разные. А вот, например, Сайгон.
0: Цветохаки.
1: А теперь Сайгон тебе было не страшно, да?
0: Сайгон, 68-й год, высадка. Да. Это, никогда не забуду.
1: Это все другое потом.
0: Да.
1: Хорошо, ладно.
0: Вот. Мне достаточно того, что ты меня постоянно, значит, подвергаешь вот этим...
1: Нападкам?
0: Как сказать?
1: Адреналиновым.
0: Выбросы вот этих вот, понимаешь, гормонов стресса, адреналина.
1: Да.
0: Потому что я что? Смотрю на тебя и понимаю, что высадка в Сайгоне была.
1: Как будто совсем недавно. Напоминает, да, моя азиатская внешность? Хорошо. Можно задать один вопрос, да, и предложить вам как раз-таки ответить на него с помощью нашего студийного Макса или Телеграма 927-522-1015.
0: Да. Итак, начнем движение, друзья. Один вопрос, три варианта ответа. Просто выберите правильный. Поехали.
1: Да, сегодня классный день. День принесите кому-нибудь цветы.
0: Есть такое.
1: Отметьте обязательно его. И, возможно, одной из этих улиц. Кстати, скажите, какая именно среди трех названных мной улиц существует на самом деле?
0: Да.
1: Фиалковая, пионковая или гвоздичная?
0: Прикольно. Существует.
1: Фиалковая, пионковая или гвоздичная. Выберите одну из
0: прикольно. Стран. Какая существует?
1: Да.
0: Здорово. Все, друзья. Ну, в общем-то, вы поняли. Нужно быстро отвечать в Макс либо телегу 927-522-1015. Кто первый это сделает, тот и получает два билета на «Большой маятник». Погнали. Не, погнали. Вот так погнали.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
2: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
12: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
13: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская, 21-Д.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Курьез, точнее конфуз, произошел с одним из ведущих, даже с двумя ведущими, которые обсуждали тему НЛО на аргентинском телевидении. Mm-hmm. Они такие: так, ребятки, ну а прямо сейчас мы связываемся по, что там у нас, видеосвязи.
3: Так.
2: Да, с нашим экспертом в области НЛО. Значит, и назвали фамилию конкретного дядьки. Вот, он такой: здравствуйте. Они говорят: ну что вы скажете по поводу, значит, вот этой летающей тарелки, которая была обнаружена там условно где-нибудь над Буэнос Айресом. Угу. Он говорит: я вообще-то уролог, а не уфолог, поэтому не особо разбираюсь. Звучит, конечно, похоже, но это не одно и то же.
3: Да, один ведущий говорит: ладно, да, мы с вами прощаемся, второй говорит: ну давайте...
2: Нет, поговорим про другие.
3: Да, чуть пообщаемся.
2: Неопознанные объекты.
3: Раз уж вы тут... Есть...
2: Так... Да.
3: One more новость.
2: One more новость, хорошо.
3: Показ фильмов Disney в России прекратится к концу 26-го года.
2: Так.
3: Но это никак не связано с тем, что там есть какие-то другие факторы. Тут да. есть основной фактор в том, что компания не продлила и не продлит лицензионные контракты с российскими видеосервисами.
2: Ага.
3: Вот уже «Короля Льва» и «Зверополис» убрали
2: так.
3: из всяких там онлайн-сервисов в 23-м году еще. Остались лишь вот часть старых лент.
2: Ага.
3: Во многом онлайн-кинотеатры Disney, они уже отсутствуют.
2: Ну да, да.
3: Но. Есть хорошая новость.
2: Так.
3: Вот эта формулировка мне нравится больше всего. Дальнейшее использование их проектов будет нарушением авторских прав.
2: О.
3: Но давайте посмотрим на афишу наших кинотеатров. Вообще, в целом, предсеансное обслуживание еще существует, поэтому все окей.
2: Да.
3: Мы смотрим.
2: Да. Мало того, в целом-то интернет никто пока не отменил.
3: Да.
2: И поэтому мы как будто бы знаем пути обхода.
3: Да, не посмотрю через... Бывает.
2: Бывает такое. Ладно, ребятки, вы поняли, да, что заканчивается второй час утреннего шоу.
3: Ого-го, пират.
2: 3-4. Вот, переходим в третий час утреннего шоу.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году в программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В Волгограде произошел массовый сбой движения трамваев на западе города. Из-за лопнувшего рельса на разворотном кольце на улице Хорошева сошел с рельсов Тарга Т3 1980 года выпуска. Это случилось при проходе стрелочного перехода. В результате были изменены маршруты трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Вагон пытаются убрать с путей, а перевозчик обещал сообщить о восстановлении движения. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Дина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов.
3: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Стартуем в очередной раз, друзья. Третий уже час утреннего шоу.
5: 3-4.
4: Вот, значит, как всегда, мы рады тому, что открывается новый портал, новые возможности для того, чтобы рассказать нам чего-то больше, чем просто музыка. Да, соответственно, у нас да. В этом часе будет Александр Морозов, друзья. Лично я готовлюсь к встрече с ним в эфире, потому что, ну, сами понимаете, связь должна быть налажена, микрофон должен быть рабочим, да, в этот момент. Ну и, соответственно, телефонная линия тоже принимать ваши звонки. Так что имейте в виду, я тут сижу на кнопке нажимаю, а ваша задача будет просто дозвониться совсем скоро.
5: А ты никогда не отвечал там еще вместо Морозова?
4: Ну, вместо Морозова?
5: Да, написал. У меня есть комментарий.
4: Да, какой я автоблогер, скажем, какой я вообще автоэксперт. Да, вообще.
5: Да, ладно.
4: Ну, ладно, никакущий.
5: Вот есть еще что-то? Или у меня сразу к афише перейти?
4: Ну, есть еще в этом части, например, конкурс под названием «Откуда звук?». Есть рубрика «Сенсация», есть еще прогноз погоды. В целом-то, в принципе, много чего есть.
5: Да, но развлекаться помимо нашего эфира можно будет, например, уже сегодня, если вы живете в Волжском, да?
4: Да.
5: Можно будет прийти на «Биг Импров Шоу».
4: Да ладно.
5: От Волгоградского импров-клуба. Да-да-да. Живое общение со зрителями, операционные задания, остроумные шутки и неожиданные повороты, возможно, будут уже сегодня в 19.00.
4: Так.
5: В ЦКИИ «Октябрь».
4: Да.
5: Вход абсолютно бесплатный, но по предварительной регистрации можно будет зайти, например, в группу ВКонтакте «Волгоградский импров-клуб». И найти этот пост, зарегистрироваться. Если еще места остались, обязательно вас будем рады видеть.
4: Отлично, друзья. Ну, мы, в принципе, за юмор, да,
5: да,
4: поэтому
5: да,
4: надеемся, что
5: ребята очень талантливые, перспективные.
4: Да, вот. Соответственно, прямо сейчас стартуем, друзья. Вы слушаете «Родное Волгоградское».
5: Утреннее шоу.
4: 3-4.
5: Мы в эфире.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
7: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: пошел. Погода на Волгоград ФМ.
1: Коротко о погоде расскажет Эльнур Нугманов.
2: 21 градус в Волгограде прямо сейчас, ясно, без осадков. Сегодня у нас днем до 26, ночью до 17. Завтра днем 27, ночью 19. А если мы говорим про воскресенье, плюс 30 и плюс 20. Вот это две крайние значения термометра.
1: Две крайние значения.
2: А я все равно увольняюсь сегодня.
1: Пускай будет так.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка», и прямо сейчас можно дозвониться. 39-101-5, разговор с Александром Морозовым на тему автомобильную. Естественно, очень важен для многих людей. Конечно же, не все попадают в эфир, потому что огромное количество звонков чаще всего поступает, и некоторым не удается сразу, но постепенно там на раз, второй, третий точно можно. Осталось только с Александром Морозовым на связи выйти, да, потому что тоже там иногда бывает не всегда получается. Если говорить про саму встречку, друзья, то это, естественно, рубрика, в которой вы не просто задаете вопрос автоэксперту нашему, но и можете поделиться сами своим опытом, ну и, опять же, своими какими-то отдельными историями, которые также попадают в базу данных непосредственно Александра. Он тоже общается со многим количеством слушателей, также на радиостанциях на Урале, ну и, опять же, лично общается с людьми, которые являются экспертами в области автомобилей. Итак, алло, Саш, привет тебе.
5: Да, привет, друзья. Будем сейчас принимать звонки. Еще раз напоминаю наш номер 39-101-5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение. Ну и, конечно, исключительно об автомобилях у нас идет разговор. Поэтому набирайте прямо сейчас, успевайте.
1: Алло, алло.
6: Добрый день.
5: Да, приветствую.
6: Александр, да, такая информация. Вот в вашей практике максимальным пробегом двигатель без капитального ремонта. Сколько встречался?
5: Ну, мы мало того, что сами встречали, то есть как бы еще и собираем статистику у наших радиослушателей. Скажем так, пока из того, что было озвучено, на слово, как говорится, верим, это 700 тысяч километров, я лично видел за 800. Ну, то есть почти под 900 тысяч это был пробег на, Крузак сотка, вот. Это было буквально там 2 года назад.
6: Ну, я могу сказать, у меня Fiat Ducato, вековский двигатель, да. 2.3. Mm-hmm. Вот, она 2011 года, я брал новую. Я на сегодняшний день проехал более 2 миллионов. Mm-hmm. Абсолютно. Это прям я могу, как говорится, ручаться. Просто интересно стало. Я часто слушаю вашу программу. Как бы ни разу не встречал такое, поэтому...
5: Интересно.
6: Такой информации.
5: Это прикольная статистика.
6: Ничего, абсолютно, абсолютно ничего. Замена, регламент 20 тысяч пробега, масло меняю, заливаю как бы, ну, Shell 5.40.
5: Угу. И вот такой. Слушай, пробег. Слушай, ну, я за вас исключительно рад. Ну, конечно, это пока не самая большая статистика в мире. Там что-то был какое-то время Мерседес.
6: 2,5 в мире, я как-то...
5: Да, да, там был ближе к 3 уже, он подкрадывался, поэтому, да, все впереди, вперед, как говорится, да. Потом в книгу рекордов подаваться.
6: Ну, придется.
5: Благодарю за звонок, да, и вам тоже следующий примем, напомню наш номер 39-101-5, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом. Мы с вами обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Алло.
7: Доброе утро.
5: Доброе.
7: Так, такой вопрос. 1 400 000 Ford S-Max, либо Mercedes R-класса. Ну, 10-й, там, 13-й год. Что вообще скажешь?
5: Ну, слушай, ну, конечно, R-класс это прямо... Это прямо хороший круизер для семьи, для человека, который ценит вот этот стандартный немецкий кабинет, как люди говорят. Да, это интересная машина, но предупреждаю сразу, если это еще и с пневматикой, тема весьма болезненная для кошелька. Но для тех, кто является фанатами, лонниками, это один из интереснейших автомобилей. Минусов еще могу перечислить массу, хотя бы чисто бытовых. Найти потребителя на такой автомобиль достаточно тяжело, и тот, кто его продает, он неспроста снижает цену, потому что любителей не так много. Люди в основном нацелены либо на кроссовер, либо уже на более крупные какие-то платформы.
7: Его можно купить дешевле. Тут же тоже Александр, да, вот как раз понимаю, да, что рынок невысокий спрос таких машин.
5: Да, да, я почему как бы вот за него бы проголосовал, то есть если вы знаете все нюансы в содержании этого автомобиля, минусы, знаете, что нет, да, там должна быть определенная...
7: Я не знаю, поэтому спросить решил, мало у кого такая машина есть, поэтому...
5: Ну, короче, мне тут недавно совсем товарищ подходил и спрашивал, что думаешь, вот 12-го года R-класс продают весь в обвесах, тоже там 1 400 000, 1 500 000 цена, как думаешь, там 170 или 180 тысяч пробега, брать нет. Я говорю, слушай, ну если у тебя есть там, ну, 1150 на какой-то серьезный ремонт, пожалуйста, держи эти 150 как подушку, но зато ты будешь кайфовать, он динамичный, он весьма комфортный, на дальние расстояния, ну, он прям огонь. Правда, единственный дорожный просвет, ну, окей, сейчас даже вот возьми любые седаны, которые пользуются спросом, такая же тема с дорожным просветом, но при этом он прямо по трассе катит, когда он здоров и не болеет, он катит просто отменно. Из того, что я перечислил, да, нюансы.
7: А какой двигатель, Александр, посоветуете? Там у них 224, либо бензин 272 лошади.
5: Просто я бы для себя, наверное, сейчас дизель с таким пробегом не брал. Почему? Потому что имел опыт ремонта, и специалистов очень мало осталось. Дизельные специалисты сейчас в основном на оборонке.
7: То есть мерседесовские движки, в смысле, ой, господи, бензиновые движки у них, в принципе, получается, мало.
5: Попроще. Попроще, но расход будет выше, хотя с учетом разницы цены на топливо, как бы не особо-то по кошельку и бьет.
7: Кстати, знаете, что замечание хочу сказать какое? Ну, это не замечание, а это наблюдение. Первый раз я от вас слышу хорошие отзывы о машине.
5: Да нет, почему? Так... Я, кстати, на самом деле про S-Max тоже могу... Про S-Max тоже могу хорошего накидать, но просто если мы сравниваем именно эти две машины, ну, конечно, R-класс выиграет. Что тут сравнивать-то? Просто надо понимать, за что ты потом будешь платить и насколько возьмешь. Я в свое время европейский автомобиль покупал с полным осознанием всего, что мы только что накидали, и у меня эти проблемы все всплыли за 5 лет эксплуатации. Но я, скажем так, достиг стоимости автомобиля японского производства за эти же деньги, которые бы купил тогда, и просто продал машину, вот и все. То есть, как бы я потратил, в принципе, то же самое, если бы я купил, допустим, какой-нибудь Prado. И там, откатав 5 лет, понимая все прелести, которые я получал, в том числе и от пневмоподвески, я просто кайфанул. Но не кайфовал от того, что машина периодически ломается, но это, опять же, во многом проблема моей бесхалатной езды. То есть, когда ты покупаешь такого класса автомобиль, ты должен знать, в сервис надо заезжать раз в полгода, мониторить, и как только какая-то проблема начинает наклевываться, ее надо сразу решать, потому что потом будет дороже. Вот, собственно, и вся специфика. Спасибо большое за звонок, за внимание от вас, господа. Ну и, конечно, соблюдайте правила, берегите друг друга.
1: Напомню, друзья, что с Александром общаемся каждое буднее утро в 9.15. Повторы в 13.15 и 19.15. Если что, звонить в это время, конечно же, нелогично. Но ставьте напоминалку, чтобы задать свой вопрос или поделиться своим мнением каждый будний день по утрам. Также на сайте velograd.fm.ru в разделе «Архив» можно и послушать онлайн, и скачать к себе в свой собственный архив рубрику «Встречка», что можно делать уже сейчас.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
4: Реклама.
8: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Воя, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
5: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа.

0: вроде был прикольный, а потом открываешь, по сути, там ничего нет. Из пальца высосаны иногда бывают новости, но не сегодня же, пятница, финальный эфир у Ильнур Нугманова.
1: Да, поэтому от меня только искрометные новости в рубрике «Сенсации».
0: Давай, что?
1: У меня есть.
0: Давай.
1: Крышевание снова популярно в России.
0: Да ладно?
1: Вот, вот.
0: Снова популярно?
1: Снова популярно.
0: То есть до этого как-то уровень популярности
1: снизился.
0: Да.
1: Было спокойно.
0: Угу.
1: Все ходили по фудкортам как хотят.
0: Да.
1: Все вели бизнес.
0: Да.
1: Все было окей.
0: Все было ровно.
1: А сейчас крышевание снова переживает свой ренессанс.
0: Прикол. Ренессанс крышевания.
1: Эпоха возрождения крышевания.
0: Прикольно.
1: Олег, твой выход, я бы так сказал.
0: Наконец-то. Второй раз.
1: Да.
0: Ты хочешь, чтобы я сел второй раз?
1: Работает так. Бывшие спортсмены, бойцы ММА за деньги предлагают помочь. Можно поговорить с шумным соседом за 5000. Доходчиво объяснить. Это я все показываю сейчас. Да. Это все в кавычках. Доходчиво объяснить кому-то, что он не прав, за 10000. Заставить мужа выплатить алименты за 30000.
0: За 30000 заставить мужа.
1: И другие услуги в том же духе.
0: Прикольно.
1: Но, опять же, крышевание раньше, это я так понимаю, что ты, например, бизнесмен, зарабатываешь много, тебе приходит человек, говорит, давай ты будешь нам платить, и мы на тебя не нападем.
0: Угу.
1: Это вот так называлось, да, раньше крышевание?
0: Ну, и на тебя, типа, не нападут другие.
1: Ну, это мы.
0: Ну, нет, другие, там уже разных было много.
1: Да.
0: Вот, и типа, мы тебя будем держать под защитой.
1: Все, это называется, это вот называлось крышевание
0: раньше. Типа такой, чоп.
1: Да.
0: Чоп, не заплатить, как говорится.
1: Кстати, да.
0: Угу.
1: А это уже, это прям такие, это, наверное, уже другой уровень.
0: Да.
1: То есть ты...
0: Бытовой уровень, я бы сказал.
1: Да.
0: Бытовой крышевание, по крайней мере, то, что ты мне перечислил.
1: Да, такой уровень.
0: Прескурант услуг за услуги, да, там цены вот эти. То как будто бы, ну, чисто
1: даже
0: вот
1: недорого,
0: такой.
1: Недорого, да?
0: Это недорого, нормально. Ну, я сам по подъезду так шарюсь, объявление даю. Если вдруг кто-то задолжал вот, по алиментам, почему бы не поговорить?
1: Да.
0: Доходчиво объяснить. Опять.
1: Да. Мы, опять же, ничего, никакого насилия.
0: На детской площадке, кстати, очень хорошо заходит.
1: Так что?
0: Крышевание. То есть ты подходишь к детям и говоришь, кто тебя обижает?
1: Ага.
0: Вот. Они говорят, вот тот мальчишка вот с третьего подъезда. Говоришь, буквально за 1000 рублей. Решим вопросик. Вот. Очень хорошо работает.
1: Да.
0: Вот. Значит, смотри, Эльнур. Я вечно, ну ты же знаешь, что я нахожусь в сопротивлении. Против роботов и потому что я смотрел фильм «Терминатор».
1: Да, я знаю.
0: И я знаю, с чего все начнется.
1: Угу.
0: Вот, поэтому я назвал своего сына Джон Коннор.
1: Да.
0: Ну, все такое.
1: Да,
0: и по паспорту, конечно, он Богдан Шарапов, но вот в семье мы называем его только так. Вот, значит, роботам, это новость для меня хорошая, она теплая, греет душ. Роботам могут запретить летать на самолетах.
1: А зачем роботу лететь на самолете куда-то?
0: Короче, смотри.
1: Типа не в багажном отсеке.
0: Значит, конкретно. Гуманоидный робот, небольшой, правда, такой, не, ну, прям не человек подобный, не высокий, а где-то на пол роста. Значит, ему купили отдельный билет, посадили на рейс, как обычного пассажира. То есть он прям шел пешочком по трапу, зашел в самолет, ему, у него взяли билет, проверили, все дела. Вот, но американская авиакомпания Southwest собирается ограничить перевозку гуманоидных и животноподобных роботов, то есть те, которые типа в виде собак вот этих.
1: Да.
0: Вот. После нескольких курьезных случаев на рейсах.
1: Например,
0: однажды вылет задержали почти на час. Угу. Сотрудники проверяли батарею робота Unit 3.
1: Вот да.
0: И в итоге изъяли аккумулятор перед взлетом. Таким образом его обесточили.
1: Убили,
0: фактически, на время. Вот. Но суть в том, что действительно они же могут представлять опасность, потому что они же, ну, технически сложные.
1: Ага. То есть мне, например... Бутылку воды, там, пауэрбанк нельзя.
0: Нельзя.
1: Ага. А вот...
0: Роботу.
1: Да. Робота можно с собой взять.
0: Да, нет, ну, видимо, в некоторых компаниях. Да, ну, может быть, сейчас будет уже запрет, который будет распространяться на все виды роботов для всех авиакомпаний.
1: Понимаю, о чем ты вообще, почему ты против, потому что вот это вот... В целом, чтобы роботы летали, уже звучит, как будто они собираются где-то десантироваться.
0: Да, и как вариант.
1: Собираются все.
0: Это первое. Второе, они могут захватить самолет. Мы это прекрасно знаем. Лучше пускай будет два очень толстых человека, которые сидят на двух и более креслах.
1: Да, я хочу, чтобы люди летали. Я хочу дебош, чтобы кто-то устроил пьяный после дьюти-фри.
0: Такой классический депутатский дебош, который...
1: Ну, легкий.
0: Что-то свое домашнее. Теплое, ламповое.
1: Это роботы нет, не нужно, спасибо.
0: Вот, да, мы против роботов, друзья, в очередной раз. Хорошо, что Ильнур находится со мной в одной команде. Друзья, подписывайтесь, закрытый чат в Одноклассниках.
1: И Максе.
0: В Максе ничего закрытого нет. Так мне сказали мои кураторы. Так, значит, ребят, все, впереди 4-й час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Продолжим беседы на разные интересные темы. 3-4.

0: ТОП-ФМ. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: «Волгоград-ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства.
10: Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования не смогло качественно изменить жизнь большинства получателей социальной помощи. Такова принципиальная позиция партии пенсионеров, которую озвучил лидер партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
11: Партия пенсионеров много лет настаивает на полной ликвидации Пенсионного фонда, как лишнего звена пенсионной системы, проедающего сбережения россиян и передачи его функций в адрес федерального бюджета.
9: В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни.
10: С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В Камышине 40-летний ранее судимый местный житель попытался угнать такси «Лада Веста». Инцидент произошел после конфликта между водителем и нетрезвым пассажиром на парковке гостиницы. Подозреваемый также высказывал угрозы. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на неправомерное завладение автомобилем. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на «Волгоградов».
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, друзья, время 10:07 уже почти в Волгограде. Всем хорошего настроения. Желаем. Пятница сегодня, 15 мая. Держимся, друзья, за ручки. Не знаю, за грязные ручки в Дзержинском районе, в Краснооктябрьском, на Тракторном. Да, потому что воду отключили до полудня, по-моему, воскресенья. Вот, Эльнур говорит, что набрал всего ведро воды.
3: Ведро воды, я думал, мне хватит.
2: У меня ванна.
3: Да, все мне говорят, у меня ванна, у меня... 2 бидона воды, у меня еще там заказано 6 баклажек, да, канистра. Я говорю, у меня ведро.
2: Ведро.
3: Я не знаю, сколько там даже литров, но, наверное...
2: Два?
3: Два. У меня это, 500 грамм майонезная ведерко набран воды. Чтобы так, чисто зуб почистить, умыться.
2: Да, я еще вчера останется. Поехал по магазинам, зашел в ближайшую там возле дома Пятерочку, понял, что там нет 5-литровых баклажек уже. Вот, заехал, соответственно, в Гиперленту и обнаружил, что там практически полностью уже сметены полки с водой. Это было днем вчера. Вот именно с такой, где 5 литров. Вот, но я там добрал остатки, вот, взял 70 литров воды, 14 5-литровых баклажек.
3: Вот. Это с ума сойти. Честно говоря, я не думал, что все раскупят. Я думал, что я сегодня заеду, куплю себе
2: водички. Нет, да, понятно, что кто-то подсуетился, наверняка взял побольше в магазин, да, заказал. Вот, но не везде я это думаю. Предсказали. Вот, короче, друзья, всем водички. Мы всегда прекрасно понимаем, как здорово, что мы живем в современном мире, где есть электричество, вода, роботы, искусственный интеллект, ток. Только я сказал уже, да. Ладно, короче, что у нас еще есть из того,
3: у нас еще есть из интересного. Если мы прям говорим про интересное, то это рубрика, например, называется она «Сенсация».
2: Да.
3: Нашумевшая, скандально известная рубрика «Нейрокод».
2: Есть такая.
3: Там мы говорим с нейропомощником, который придумывает загадки для вас, поет их, а вы отгадываете. «Живи с этим», снова расскажу вам интересные факты. Ну и, конечно же, прогноз погоды.
2: Да.
3: Да, все?
2: Да, если говорить про афишу, друзья, то приглашаем вас завтра на Ночь музеев 2026, Волгоградский исторический парк, 16 мая, то есть в историческом парке «Россия. Моя история», выступит одной из площадок всероссийской акции «Ночь музеев». Тема акции в этом году «Родное». Победа в Великой Отечественной войне, результаты единства, героизма и самоотверженного труда представителей всех национальностей нашего огромного государства. Для посетителей подготовлена насыщенная программа, чтобы еще раз вспомнить о том, как ковалась общая победа, друзья. Там программа начинается с 16 часов, завтра, соответственно. Ну, в общем, все можете увидеть непосредственно на сайте самого нашего парка «Моя история», «Россия. Моя история». Ну и непосредственно определить, так сказать, с кем пойдете. Это вот и все, что нужно сделать. В принципе, мы готовы продолжать слушать хорошую музыку, друзья. Прямо сейчас стартуем «Собранное в мире». Это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области круглосуточно. 517 517 517 517 517.
8: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
9: 0+.
10: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62.

0: Погода на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Давайте, друзья, отправимся немножко в сторону выходных. Хотел посмотреть, что там у нас с погодой. Заглянул и, значит, в целом ужаснулся, потому что, ну, куда такие цифры, да? Если говорить про сейчас, за окном показывает пока что нам 23 градуса, вот. И в целом сегодня, ну, вполне себе такая хорошая погода. То есть 26 градусов – это для меня лимит, все.
3: Можно погулять.
2: Да, можно погулять, тем более, что дождя не будет, облачно с прояснениями. Вот, завтра, в принципе, тоже можно погулять, потому что будет небольшой дождь. А небольшой дождь – это не сильная гроза или ливень. При этом днем 27, ночью 19. А вот в воскресенье уже пугает вот этой тридцаткой. Для меня 30 – это уже все, перебор.
3: 30 надо дома сидеть. Кстати, я потерял пульт от кондиционера.
2: Ты потерял пульт от кондиционера?
3: Да.
2: Теперь только, как там, хлопками?
3: Да, оп, да, пытаюсь оп, как-то, как-то его включить. Нереально.
2: Нереально.
3: Все, и вот сейчас 30 градусов. Хана.
2: Да.
3: Я живу на последнем этаже.
2: Все,
3: там греется. Голуби сверху еще.
2: Еще и голуби. А нет чего-нибудь у тебя пульта от голубей?
3: Вот нету. Надо тоже заморочиваться. Тем более. Батон найти какой-нибудь.
2: Да. Короче, друзья, имейте в виду, вот такая погода. Соответственно, готовьтесь к этому, что как минимум бейсболка и крем от загара.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Эльнор, ну что скажешь? У нас же рубрика «Живи с этим». Классные факты. Мы подготовили наверняка.
3: Но считай, последний раз.
2: Последний раз.
3: Я расскажу вам интересный факт.
2: Да.
3: Поэтому давайте с уважением отнесемся к этому.
2: Давайте.
3: В Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки своего письма, вы, ну, знаете, как вот дойти до адресата.
2: Ага.
3: Вы можете на конверте прям нарисовать карту от руки. Ну, типа, тут будешь идти, тут лужа.
2: Так.
3: Вот тут будет дерево.
2: Класс.
3: Тут, я помню, собака пробегала в тот момент. Тут я нарисовал.
2: Прикольно.
3: И почтальон
2: пошел.
3: По этой карте пойдет и доставит.
2: Прикольно.
3: Это действительно так и есть. Мне кажется, просто почтальон у него такой, он у него детство очень долгое. Он, если там еще нарисовать в конце красный крест, как будто там сокровище, он вообще побежит туда сразу. Первым делом, именно по этому адресу.
2: Да, а по пути надо еще расставить какие-то прикольные ловушки,
3: да, квест,
2: чтобы
3: да.
2: был.
3: Монстров, разбойников.
2: Да, классно.
3: Вот, тогда будет круто.
2: Да. Значит, вот здесь будет старец, если ты ответишь ему на 3 загадки.
3: Да.
2: Единственная в мире группа, вокалистом которой является птица, попугай по кличке Вальдо, играет в стиле dead metal, называется Hate Big.
3: Ненавижу сильно.
2: Hate Big.
3: А, ненавижу Big.
2: Ладно. Короче, к настоящему времени группа выпустила 3 альбома, чтобы ты понимал. Это не просто там, это не хухры-мухры. 3 альбома.
3: По птичьим это где-то 12 альбомов.
2: По птичьим 12 альбомов, да. Значит, правда, единственное, что проект существует в студии, концертов не дает. Ну что, немножко, конечно, меня напрягает, потому что, ну, к чему это? Я бы сходил. Вот. Кстати, есть еще и конкретно коллектив такой, называется Canyonos, в котором солировали 2 питбультерьера.
3: Да, ну, бред какой-то, не бывает.
2: Я просто к тому, что, значит, вот эта вот история с бременскими музыкантами, где там петух, собака, кот, значит, поют песни вместе с человеком.
3: Кот как будто тоже реально.
2: Кот реально?
3: Да.
2: Да. Петух.
3: Да.
2: Согласись.
3: Уже вот попугай, если смог.
2: Да.
3: Собака. Бультерьер.
2: Ну, почему нет?
3: Да. Остался человек научить.
2: Опять же.
3: Да.
2: Да, опять же. Вот. Ну, то есть, я такой думаю, я в свое время мечтал о рок-группе, о том, что я буду в ней играть и петь. Причем я вообще-то думал, что я буду поющий барабанщик. Не знаю, работает ли такая схема.
3: Да, я где-то видел.
2: Вот. Ну, суть в том, что я понимаю каждый раз, как же многого в этой жизни я не достиг. Во-первых, возраст в целом каждый раз мне об этом напоминает.
3: Так.
2: А во-вторых, новости, точнее, вот эти факты в рубрике «Живи с этим». То есть, если даже птица в группе поет и 2 альбома уже выпустила, да, то, ну, почему я до сих пор нет?
3: Но по птичьим меркам ты тоже еще можешь.
2: Ну, ты думаешь?
3: Да. Еще 1-2 альбома точно выпустил.
2: Ну да, будем об этом, соответственно, мечтать. Друзья, пока живите с тем, что есть.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, Аконыч.
7: 43-55-13.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено, категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат и не больно. Будет вся семья довольна.
12: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Тедис Уимс и его «Мистер Всезнайка». Песня о типе, который знает заранее все, чем все кончится. Спойлер, он ошибся, но виду не подает. И вот под эту расслабленную, но немного ехидную историю «Доброе утро, утро, доброе, дорогие друзья!» в эту пятницу, 15 мая сегодня, а мне кажется, да, с магическим свойством, ну, потому что все проблемы кажутся больше, чем они есть, желание забить на дела сильнее, чем любой другой день недели. Поэтому пожелание простое. Пережить этот день с улыбкой, делать вид, что все под контролем, и дожить до вечера, где куча музыки, минимум проблем и максимум хорошего настроения. Но вот музыки у нас и днем тоже куча, поэтому погнали далее по плейлисту. Tokyo Hotel California Nights, первые 30 минут. Чуть ранее Айола, Хумай, ну и на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue, через пару минут. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс-успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города.

0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
2: 0+. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +24, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: Ученые до сих пор спорят, что вреднее для психики – читать новости по утрам или возвращаться к старым, проверенным, но болезненным отношениям. Голосование окончено, победила Disturbia. Ну, потому что кнопка «Уйти» красная, но нажимать на нее совершенно не хочется, когда звучит такой вот припев. Минелли и Арсити только что в середине часа на волне твоего города. Ну, а далее Канкс и Феофилус Лондон. Вместе с ними прокатимся или полетаем, кому как удобно, по галактике. И The Second Voice после паузы. Let me be. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрапа. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: разумной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: сразу.
1: Знаете, это чувство, когда все плохо, а потом становится, ну, не то чтобы хорошо, но появляется вот тот самый лучик, за который можно зацепиться. Причем даже зубами. Вот эта песня про такой вот лучик. Причем без розовых очков и приторных советов по типу «улыбнись». Не, честное признание, да, бывает полный трэш, но даже из «брюха зверя», в кавычках, можно разглядеть что-то красивое. Том Уолкер и Masked Wolf на 101.5. Инструкции по выживанию. Тяжелые дни. Держаться за счастье, которое бьет прямо через боль. Жесток, конечно, но не все же петь про розовых единорогов. Фастбой и Клок-Клок. После короткой паузы Born Again.
2: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства.
9: Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования не смогло качественно изменить жизнь большинства получателей социальной помощи. Такова принципиальная позиция партии пенсионеров, которую озвучил лидер партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
10: Партия пенсионеров много лет настаивает на полной ликвидации Пенсионного фонда, как лишнего звена пенсионной системы, проедающего сбережения россиян и передачи его функций в адрес федерального бюджета.
9: В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни.
11: С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В Камышине 40-летний ранее судимый местный житель попытался угнать такси «Лада Веста». Инцидент произошел после конфликта между водителем и нетрезвым пассажиром на парковке гостиницы. Подозреваемый также высказывал угрозы. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на неправомерное завладение автомобилем. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
9: Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоградов.
7: Информационный конвейер.
6: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: говорят, от любви до ненависти один шаг. Оказывается, есть еще один вариант маршрута. От расставания до полного аудиального отключения. То есть сердце, конечно, болит, но уши уже ничего не слышат. Зато кошелек стал толще. И, судя по тексту, это не компенсация. Это диагноз. Постбрейкапное благосостояние. Как вам такое? Такие знаю слова. Не лечится, друзья мои, только прожигается. Фрэнк Монтана и Макси Би на 101.5. Единственный в мире клинический случай, когда меня бросили, звучит как «Я выиграл джекпот». Но поскольку сегодня пятница, мы сегодня все с вами выиграли джекпот. Впереди выходные, а этот день проведем в отличной компании. Джастин Тимберлейк в первые 30 минут этого часа. «Can't Stop the Feeling». А чуть ранее здесь Биби Рекс и Faithless «New Religion». И начнем мы после паузы, точнее продолжим с композиции «This Feeling» от коллектива «Fastboy». Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
5: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года.
7: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
8: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
14: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Ну что, физикам привет. Похоже, открыто новое состояние вещества. Не твердое, не жидкое, а диджей, не выключай. Оно наступает ровно в тот момент, когда зал понимает еще пара аккордов и придется вызывать такси. И вот именно тогда рождается вот это вот коллективное «Нееет». Трио «Медуза» просто взяли и записали это «Нет» в студии. Главный вопрос, а что будет, если действительно остаться до последней песни, а потом еще до одной? Лучше, мне кажется, не отвечать на этот вопрос, а просто продолжить танцевать. Богдан Медведев впереди, Broken Heart, Рэй Делтон тоже его поддержит, All We Got, ну и елка к нам заскочит в гости сразу после паузы с композицией и прочее.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
7: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
10: Надоело продавать машину? Доверьте это Фрэш. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Фрэш. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Фрэш по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на Weekend с Волгоград FM 17 мая 18:00.

0: Знаете, это чувство, когда все плохо, а потом становится, ну, не то чтобы хорошо, но появляется вот тот самый лучик, за который можно зацепиться. Причем даже зубами. Вот эта песня про такой вот лучик. Причем без розовых очков и приторных советов по типу «улыбнись». Не, честное признание, да, бывает полный трэш, но даже из «брюха зверя», в кавычках, можно разглядеть что-то красивое. Том Уолкер и Маскет Вуль на 101.5. Инструкции по выживанию в тяжелые дни. Держаться за счастье, которое бьет прямо через боль. Жесток, конечно, но не все же петь про розовых единорогов. Фастбой и Клок-Клок. После короткой паузы Born Again.
1: Реклама.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
3: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
4: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-103.
5: 12+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
3: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться.
7: Российская партия пенсионеров за социальную справедливость настаивает на значительном увеличении финансирования отечественной медицины. Это требование обосновал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов.
8: Министерство здравоохранения, органы здравоохранения должны соответствовать по статусу и значению федеральным органам власти. Финансирование должно увеличиться и быть адекватным стратегическим задачам, решение которых призвано обеспечить.
7: С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управлявших транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобиля с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
6: Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
7: Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов. А также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов. 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
9: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну что, друзья мои, расслабляем ласты. Главное, что вынесли из этого трека, жизнь не олимпийский бассейн, где судья с секундомером ждет рекорда. Это открытое море, и все плывут с разной скоростью. Кто-то уже на том берегу строит замки, а кто-то только что вот зашел по щиколотку и решает, не холодно ли. Но на Волгоград FM холодно точно не бывает, и я это докажу. Blackpink, следующие 30 минут, Jump, также появится Tokyo Hotel, How to Love, и на закусочку Two Colors, Mad World, после коротенькой паузы. Ну и, конечно, повтор рубрики «Встречка» в 13.15, куда без нее.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
5: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
6: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
8: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +27, ночью до +16.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, день добрый. Да, меня зовут Александр. Хотел бы вот поделиться своей машиной, рассказать про свою машинку и задать вопрос по будущей машинке, грубо говоря. Значит, в семье у нас две Hyundai Creta, грубо говоря. Одна 1.6 на палке, другая 2-литровый автомат. Вот. А, значит, та, которая постоянно эксплуатируется, как, грубо говоря, подо мной, это 1.6 на механике. Она все время эксплуатируется с прицепом, но пробег сейчас на ней 216 тысяч. Проблем не было, собственно, никаких, но я понимаю, что двигатель-то, наверное, ресурс все-таки, наверное, вечного ничего не бывает. Вот. И, соответственно, думаешь, а что взять следующим? А следующим взять, к сожалению, не знаю даже, что сказать. А следующий взять-то и как бы не знаю что. Потому что китайский автопром, который у нас сейчас на рынке очень сильно развит, вот, к сожалению, не поддерживает фаркопах. Ну, или поддерживает, но с большим трудом. Вот. И поэтому и думаешь, а машина все время эксплуатируется с прицепом. От слова совсем. Ну, такая рабочая, скажем, лошадь.
4: Давайте быстренько разберемся с тем, что вы сейчас накидали. Насколько я понимаю, прицеп не тяжелый, килограмм 200, до 400 однозначно, да?
3: Нет, к сожалению, 750 он таскает по работе постоянно практически.
4: Интересно. Но,
3: вот, значит, иногда у вас на очень дальнее расстояние.
4: Почему у вас машина выдержала это все? Она же на переднем приводе, я правильно понял?
3: На переднем приводе 1.6, мне абсолютно достаточно хватает. Проезжаю по 1500 километров, по 1000 постоянно.
4: Да, много вводных, у нас времени столько нету, остановитесь. Я вопрос задаю, вы отвечаете, не надо так сильно уж распаляться, я понимаю, о чем вы говорите. Почему именно такой ресурс у вас уже израсходован и никаких проблем нет? Да потому что нет полного привода. И был бы автомат, был бы полный привод, вот там были бы уже веселья к такому пробегу, потому что нагрузка в основном на привод, на коробку. А механика выдерживает такие нагрузки. Собственно, 1.6 у Креты для этого и предназначен. Сравнить можно, ну, не знаю, с выносливостью какого-нибудь Дастера. Тоже на переднем приводе. И тоже, ну, плюс-минус такими же показателями. Если рассматривать уже более сложные варианты, которые действительно делают сейчас китайцы из новых, ну, там не сильно густо будет. Есть некоторые модели, которые поддерживают, как вы говорите, фаркоп, которые не поддерживают. Тяговые, не тяговые. Тут в основном выбор ложится. Либо мы берем какой-то пикап хозяйственный, либо мы берем что-то из разряда там Дарго, но опять же в усеченной комплектации, чтобы не приплыть на работы по полному приводу, либо берем какой-нибудь не знаю, там, Хавейл М-ку, да, чтобы можно было потащить за собой. Опять же, да, надо смотреть конкретно, что мы будем иметь в данном случае. Мы будем иметь траты в районе 2-3 миллионов рублей в зависимости от того, чего вы будете выбирать. Если мы будем более заправки автомобиль в плане полного привода и работы с ним выбирать, то это 3 миллиона, а то и 3 плюс. Поэтому здесь многие уже становятся в позу и говорят, нет, бюджет не мой. И начинают смотреть из вторички. Из вторички, опять же, вариантов сильно свежих у корейцев на тему вот такой буксировки мало. И они, как правило, привозные все под конкретный заказ. Ну, вот если только более-менее хозяйственные темы а-ля Duster, но там есть как бы у них моторы 1.3, что тоже вызывает вопросы по долговечности. Чтобы продлить жизнь вашего автомобиля, там надо просто раз в сезон делать ТО, смотреть, нет ли задиров, не разрушился ли катализатор, и катать себе дальше. И пока замены именно такой простой, как кроссовера, особенно среди новых, вы точно не найдете. Ну, такой, чтобы прям бронебой. Либо это будет действительно, вот как М-ка, он будет переднеприводный, он будет на самом слабом моторе и тоже на механике. Вот как решение, да, но будет ли соответствовать он именно вашим тяговым усилиям на 750 килограмм и по трассе, ну, честно, у меня пока вопросики, я не ручаюсь. Теперь, если есть какой-то еще вопрос, еще успеем быстренько, у нас минутка осталась.
3: Да, в принципе, хотел сказать, что атмосферный, наверное, двигатель желательно...
4: Нет таких уже, все. Забудьте, и эта история
3: значит,
4: уже не распространяется.
3: Будем эксплуатировать
4: Крету
3: до победы.
4: Максимум поменять двигатель. Ну, как, кстати, достаточно дешевый способ решения вопроса. Явно дешевле, чем доплачивать еще 1.5 миллиона.
3: Угу. Насчет Астра, конечно, мне расход не устраивает его. На Крете у меня расход на механике 1.6. Больше 8 никогда. Даже с прицепом 9 бывает, но это очень редко. А на двухлитровом, грубо говоря, на литр больше. И, у Астра расход 14-12, не меньше. Это, это тоже не очень сильно устраивает.
4: Такая тема, да. Что, с расходом тоже часто приходится иметь дело трассового вождения. Спасибо большое за интересный рассказ, интересный разговор. Благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Воя, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина 113D.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Ну вот и все. Трудовая неделя официально признана неудачной, потому что настоящее счастье, как выяснилось, продается только в упаковке субботу-воскресенье. Леони Имран, напоминаю, зарплаты мы получаем за 5 дней страданий, а живем за 2 дня отрыва. Если пыль с офисного стола все еще на вас, срочно отряхнитесь и ищите того, кто заставит забыть про дедлайны. The Weeknd называется композиция, ну а далее появится A-Band с треком Hollow, также Тиесто и Брайан Грейс забегут, ну и Кайра с работой Sour через пару минут.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
14: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
15: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
16: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
15: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
16: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходимо предупредить. Предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
17: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: вот и все. Гриффин и Каскад только что подтвердили медицинский факт. Самый стойкий арендатор – это не тот, кто платит за квартиру, а тот, кто поселился в голове и забыл выписаться. Мораль такова: если кто-то застрял в голове надолго, значит, просто не нашлось нормального инструмента удалить историю. Движемся в финал этого часа. Боб Синклер, Кьеза, после паузы. I can't wait.
1: Реклама.
2: Не будет на стенах у нас перелома.
3: Не будет, если кирпич выберешь строма.
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
6: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности, от проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк, на сайте Озеленение 34.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
10: А что тут страшного?
9: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
11: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на Weekend с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150Д. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 14 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования не смогло качественно изменить жизнь большинства получателей социальной помощи. Такова принципиальная позиция партии пенсионеров, которую озвучил лидер партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
8: Партия пенсионеров много лет настаивает на полной ликвидации Пенсионного фонда как лишнего звена пенсионной системы, проедающего сбережения россиян и передачи его функций в адрес федерального бюджета.
7: В хуторе Ярском Волгоградской области введен карантин по бешенству в радиусе 1600 метров от очага. Запрещен оборот животных, продуктов животноводства, проведение ярмарок и выставок. Животных, не прошедших вакцинацию, привьют бесплатно. Список клиник есть на сайте облком ветеринарии. Специалисты напоминают, вакцинация – это единственная защита от бешенства. 15 мая текущего года в Волгограде вводится одностороннее движение на некоторых участках улиц в центре города. Улица Володарского в направлении от Коммунистической до Болонина, улица Пархоменко по направлению от Кубанской до Невской, улица Новороссийская по направлению от Невской до Кубанской, участок улицы Мира от Володарского в сторону Аллеи Героев сквозное движение по этому участку отменяют. В администрации города объясняют изменения работникам по повышению пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части Волгограда. В Волгограде специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к подготовке автоцистерн для подвоза воды жителям трех районов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители Тракторзаводского, Краснооктябрьского и Сдержинского районов будут обеспечены водой на все время масштабных работ по ремонту и обслуживанию сетей. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер. Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: что краткий итог трех минут. Счастье измеряется не в километрах, а в количестве проглоченной соленой воды и готовности нырять за кем-то на дно, даже если плавать так и не научился. Это был трек «Dive into the Ocean», и если после него захотелось купить ласты и написать тому, с кем давно не общались, мы все правильно сделали и поняли, друзья мои. Ну что, пятница 15-е продолжается, и новый музыкальный час впереди. Эд Ширан с работой «Азизам» на горизонте. Чуть ранее здесь Алан Рокстон, «Вертиго». Ну и на загрузку «Биг Стоплак» и «Пост Малон». Совсем скоро «Cold». Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
4: Ах, Аконыч.
5: 43-55-13.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШИНОСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «ШИНОСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «ШИНОСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: away. Утренний голос настойчиво шепчет: закрой ноутбук, выключи звук уведомлений, сделай вид, что потерял телефон в том самом океане, а потом просто лети. Французы Оффенбах знают толк в побегах. Их новый трек — это не про географию, а про состояние души, когда плед, наушники и чувство полного пофигизма, но окружающий мир становится главными ценностями. Ну а что, пятница как-никак, надо ею наслаждаться. Возможно, даже еще и в тишине. Disturbed, The Sound of Silence, продолжение часа. Чуть ранее Мари Краймбрери, давай не ждать. А также Витош Калтер и Габс, после паузы Lost, делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Весна. В Мебельмоле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебельмол на Пушкина. Волжский, Пушкина, 39D.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Знаете, это чувство, когда все хорошо, а внутри кто-то шепчет: погоди, сейчас все рухнет. И вместо того, чтобы расслабиться, человек начинает дергать рычаги, проверять прогноз погоды на 10 дней вперед и вообще заниматься контролем, пока от любви не остается мокрая тряпка. Терри Свимс спел про это красиво, что даже обидно становится за мистера Всезнайку. Умный, да, счастливый, но, судя по тексту, не очень. И главный вывод – иногда лучше быть глупым и влюбленным, чем умным и одному. Летим в финал этого часа. Зиверт после паузы – Goodbye. А также Дэвид Гетта и группа One Republic – I Don't Wanna Wait.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться.
5: Российская партия пенсионеров за социальную справедливость настаивает на значительном увеличении финансирования отечественной медицины. Это требование обосновал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
7: Министерство здравоохранения, органы здравоохранения должны соответствовать по статусу и значению федеральным органам власти. Финансирование должно увеличиться и быть адекватным стратегическим задачам, решение которых призвано обеспечить.
5: С целью снижения аварийности на дорогах города Волжского в минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции провели массовые проверки водителей транспортных средств. В ходе проведенной работы были установлены 11 лиц, управлявших транспортом, при этом не имеющих права управления. Задержаны два водителя, находившиеся за рулем автомобиля с признаками опьянения. Составлены 43 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходами. К ответственности привлечены 60 водителей, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающих обзорность. За совершение различных нарушений на специализированную стоянку помещено 21 транспортное средство. Один из водителей, ранее уже привлекавшийся к ответственности за тонировку на передних стеклах автомобиля и не устранивший ее, был отправлен по решению суда под административный арест, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
6: Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
5: Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов. А также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов. 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Second Voice на 101.5 Let Me Be записал идеальный саундтрек. Никакого стресса, никаких правил, лишь приглушенный свет и одна мечта, чтобы никто не лез с умными разговорами. А я с ним, пожалуй, даже соглашусь. Ну что, пятница. Пятница продолжается, вечер все ближе и ближе, настроение все лучше и лучше, впереди выходные. Ну и чтобы до них, скажем так, дотянуть, наши любимые музыкальные исполнители сопровождают нас. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Также Леди Гага появится с работой DC's и раньше них Vision V и Xira после паузы. Not So Lonely. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +27, ночью до +16.

0: Краткий итог. Если стало жарко, сними. Если все еще жарко, значит, делаешь правильно. Аннабель Инглунд, Get Busy. На волне твоего города, местами джунгли, местами выставка. В целом, самый честный разговор о том, чем можно заниматься везде. Ну, если не бояться, конечно. Bruno Mars, продолжение часа. I Just Might, а еще Ali Farben, Рена Миллер, Body Talk.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: I am paid to exist.

0: Представьте, приходит уведомление из налоговой, а там написано «Вы должны». Должны ровно ничего. А вы уже все платили фактом своего существования. Приложите справку о наличии пульса, и мы спишем все долги перед вселенной. Brooks XCN на 101.5 спела именно про вот такой вот документ. Pay to exist — это справка о том, что смысл жизни не найти, а просто быть. Философы плачут от восторга, трудоголики от бессилия. Ну а эфир переходит на сторону ленивых гениев. Tokyo Hotel в финале этого часа. California Nights. А также послушаем Aerosmith. Окунемся вместе с ними в прошлое. I don't wanna miss a thing. Оставайся с нами.
1: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
2: Категория 0+.
3: Весна. В Мебельмоле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебельмол на Пушкина. Волжский. Пушкина 39D.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования не смогло качественно изменить жизнь большинства получателей социальной помощи. Такова принципиальная позиция партии пенсионеров, которую озвучил лидер партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
7: Партия пенсионеров много лет настаивает на полной ликвидации Пенсионного фонда как лишнего звена пенсионной системы, проедающего сбережения россиян и передачи его функций в адрес федерального бюджета.
6: В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни.
8: С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В Камышине 40-летний ранее судимый местный житель попытался угнать такси «Лада Веста». Инцидент произошел после конфликта между водителем и нетрезвым пассажиром на парковке гостиницы. Подозреваемый также высказывал угрозы. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на неправомерное завладение автомобилем. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоградов.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Bubbling, Give Me Something. Что это, спросишь ты? А я отвечу, ведь когда в поиске забиваешь смысл жизни, а он выдает рецепт бутерброда. И ты такой, ну ладно, хоть что-то. Вот примерно об этом трек. А у меня для вас, друзья мои, две новости, две прекрасные. Ну, во-первых, сегодня пятница, а во-вторых, завтра субботка. А, да, есть еще и третья новость, это шикарно. Это прекрасная музыка на валах в Волгоград FM. Imagine Dragons, Thunder, первые 30 минут, также лирик появится с кассетами, ну и раньше всех Somba, 12-12, буквально через 3 минутки, еще раз всем привет и шикарного вечера пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
5: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
10: 0+.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21D.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: На выходных в Волгограде ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Вот представьте, конец света, кругом огонь, все рушится, диджей убежал. А на танцполе стоят двое, им вообще все равно, что происходит вокруг, им прям хорошо. Им басы играют, а не сирены. Чонгкук и Ашер записали гимн как раз таки вот для таких вот оптимистов. Stand next to you. Апокалипсис подождет, ну а мы пока потанцуем. Классная позиция. Ну а мы летим далее. Биби Рекса и Faithless, New Religion, Джон Саммит тоже появится, Shades of Blue. И также Боб Синклер с Киезой, которые, ну, не могут ждать. Впрочем, как и мы. I can't wait.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
4: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
11: Категория 0+.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
14: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Your Warning Signs, песня про то, что все видят красные флаги, но все равно лезут. Как в пятницу вечером, когда знаешь, что завтра надо встать пораньше, но все равно говоришь, да ну его. В общем-то так, друзья мои, эфир не заканчивается, Уград FM продолжает далее бодрить вас бодрыми треками, ну а я, с вашего позволения, откланяюсь до понедельника, а вы отправляйтесь на свои законные выходные. Делайте глупости, игнорируйте warning signs, просыпайтесь в 3 часа дня и не чувствуйте за это никакой вины. У меня все. 7 крутых 2 дней. Я вернусь в понедельник, как уже сказал, если не забуду. Шутка, конечно, забуду, но приду. Всех обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
7: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
9: Предложение действует до конца мая 2026 года.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
12: 0+.
13: Ну что опять за рок-концерт в машине?
14: Да просто Мурзик сильно нервничает.
13: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
14: Мурзик, это же просто песня какая-то.
13: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
17: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
18: выходит на правах рекламы.
19: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
20: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость настаивает на значительном увеличении финансирования отечественной медицины. Это требование обосновал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
7: Министерство здравоохранения, органы здравоохранения должны соответствовать по статусу и значению федеральным органам власти. Финансирование должно увеличиться и быть адекватным стратегическим задачам, решение которых призвано обеспечить.
6: В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. В рейтинге оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В Волгограде произошел массовый сбой движения трамваев на западе города. Из-за лопнувшего рельса на разворотном кольце на улице Хорошева сошел с рельсов Тарга Т3 1980 года выпуска. Это случилось при проходе стрелочного перехода. В результате были изменены маршруты трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Вагон пытаются убрать с путей, а перевозчик обещал сообщить о восстановлении движения. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
3: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Beautiful Places только что для нас играли. И вот мы с вами встречаемся в этом вечернем эфире. В студии я, Виктория Сотникова. И наступила что? Пятница. Конечно же, мы уходим на прекрасные выходные. Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что ваше настроение прямо сейчас должно быть на такой высоте. Просто невероятно, тем более уже тепло. А это значит, завтра очень многие люди, возможно, уже сегодня вечером едут на дачи. А там природа, в общем, красота одна. Можно дышать полной грудью, отогреваться, да, как я говорю, греть свои косточки на солнышке. В общем, все прекрасно. И самое главное, что мы с вами в компании классной музыки. Сейчас куда-то едем, двигаемся. И это же всегда такая отдельная романтика. Ну и впереди как раз будут играть Алек и Джесс Глин, Дэйв и Темс. И через пару минут Медуза и Хенрика Мамил с композицией Don't Wanna Go Home. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
5: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
6: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
7: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
8: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
11: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 20-08-28.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года.
13: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
14: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
15: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
15: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
16: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
17: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: На выходных в Волгограде ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании ШинаСу по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: принцесса Feel My Heart играли только что для нас, для нашего классного настроения. В общем, у нас, смотрите, день нейлоновых чулок и день соломенной шляпы. Это если вдруг вы не знали, чем пополнить свой гардероб. Есть еще день пиццерийной вечеринки, если вдруг вы не знали, чем поужинать. Есть, кстати, еще день шоколадных чипсов. Ну а в целом, самый главный сегодня день, мне кажется, это Международный день семьи, поэтому вы можете проводить, да, этот вечер как раз-таки своей семьей, прогуляться, куда-то сходить, может быть. Может, даже просто посмотреть какой-то фильм. Самое главное, все, ваша компания на вечер – это семья. Надеюсь, что вы проведете это время с удовольствием. Ну, а впереди будем слушать Kungs, Tofilos London, Leonie, Callum Scott и через пару минут Robin Schulz и Topic с композицией One by One, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: 101,5.
3: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
8: Ах, Аконыч.
9: 43-55-13.
10: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
11: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
12: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
11: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
13: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
16: А что тут страшного?
15: Вырастешь, поймешь.
17: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
18: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
19: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
20: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
19: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
21: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

бесплатной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: слушайте наши с композицией «Number of Boys». Играли только что для нас, для нашего классного настроения. У кого-то оно сейчас точно поднимется, потому что есть новость про сериал, который обожает большое количество людей. Значит, многие знают теорию Большого Взрыва. И вышел тизер спин-оффа, который будет называться «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». И картина расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который случайно ломает изобретение Шелдона и Леонардо, вызывая Армагеддон. И теперь ему предстоит путешествие по параллельным мирам, чтобы исправить ситуацию. И премьера его состоится уже этим летом, 23 июля. И те, кто любит фантастику, те, кто любит очень сильно науку, да, вот разбираться во всякой этой физике, то, конечно же, обязательно посмотрите тизер и посмотрите, что вас ждет. Я думаю, многим понравится. Ну, а мы с вами о музыке, да, впереди Лили Вуд и The Prick. И через пару минут оффенбэдж с композицией Miles Away будут звучать, поэтому не переключаемся.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
4: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
8: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
9: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150Д. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования не смогло качественно изменить жизнь большинства получателей социальной помощи. Такова принципиальная позиция партии пенсионеров, которую озвучил лидер партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
8: Партия пенсионеров много лет настаивает на полной ликвидации Пенсионного фонда, как лишнего звена пенсионной системы, проедающего сбережения россиян и передачи его функций в адрес федерального бюджета.
7: В хуторе Ярском Волгоградской области введен карантин по бешенству в радиусе 1600 метров от очага. Запрещен оборот животных, продуктов животноводства, проведение ярмарок и выставок. Животных, не прошедших вакцинацию, привьют бесплатно. Список клиник есть на сайте облком ветеринарии. Специалисты напоминают, вакцинация – это единственная защита от бешенства. С 15 мая текущего года в Волгограде вводится одностороннее движение на некоторых участках улиц в центре города. Улица Володарского в направлении от Коммунистической до Болонина, улица Пархоменко по направлению от Кубанской до Невской, улица Новороссийская по направлению от Невской до Кубанской, участок улицы Мира от Володарского в сторону Аллеи Героев сквозное движение по этому участку отменяют. В администрации города объясняют изменения работникам по повышению пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части Волгограда. В Волгограде специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к подготовке автоцистерн для подвоза воды жителям трех районов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители Тракторзаводского, Краснооктябрьского и Сдержинского районов будут обеспечены водой на все время масштабных работ по ремонту и обслуживанию сетей. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Макс Бис, композиция «Ever Since You Left Me» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами ворвались в этот седьмой час нашей прекрасной пятницы в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, и вместе с вами мы здесь наслаждаемся этим временем. Самое главное, радуемся тому, что уходим на прекрасные выходные, будем гулять. Может быть, кто-то куда-то поедет, на дачу, например, или еще что-то. Самое главное, чтобы погода нас радовала, знаете, чтобы солнышко, и мы ходили и наслаждались вот этим уже, знаете, лето, что почти наступило. Буквально еще две пятницы и лето. Поэтому можно уже говорить и немножечко летним настроением. Так, ну а впереди будем слушать Майли Сайрус, Тедди Свимс, и через пару минут Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бескомп с композицией Think About Us. Поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
8: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Не забывай спецэффекты. Не пропустите.
9: Категория 0+.
10: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
11: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
12: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
13: 0+.
14: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
15: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
16: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
17: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
18: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: На выходных в Волгограде ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, вас принесется дух бунтарства и эгоизма. Вы станете как никогда настойчивы и непреклонны. Тельцы, с вами приятно иметь дело, и окружающие быстро это замечают, так что на недостаток общения можно не жаловаться. Близнецы, вы чувствуете, что звезды на вашей стороне, интуиция вас не подводит. Раки, в начале дня вы дадите о себе знать, а также старые проблемы появятся, но вы довольно быстро справитесь с их решением. Львы, удается внести приятное разнообразие в обычное течение жизни и заняться тем, о чем раньше можно было только мечтать. Девы, очень важно продуктивно использовать первую половину дня. В это время вам окажется по силам одержать верх над давним неприятелем. Весы, не пытайтесь решить все свои проблемы самостоятельно. Сегодня вам наверняка понадобится помощь. Скорпионы, вы не расположены к общению. Это может прийтись не по вкусу окружающим, зато позволит вам сосредоточиться на работе. Стрельцы, влияние позитивных тенденций сильно. День складывается достаточно удачно. Можно использовать его как для завершения старых дел, так и для начинания новых. Козероги, не беспокойтесь, если что-то идет не так, день может преподнести неприятные сюрпризы. Водолеи, даже не прикладывая особых усилий, вы добиваетесь отличных результатов. И рыбы, у вас благоприятный день, открывающий большие перспективы. Наберитесь смелости, она вам сегодня точно пригодится. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: Тига играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. Остается совсем немного времени. И это означает только то, что нам пора с вами прощаться. Наша неделя с вами подошла к концу. Подошел к концу наш с вами эфир. И нужно теперь уходить на прекрасный отдых. Самое главное, оставляем все рабочие задачи в офисе, пожалуйста, да? Никаких рабочих звонков. Только, ну вот прям в очень важных, знаете, в супер важных вещах. Но в целом постарайтесь, да, от всех дел откреститься и буквально просто проводить это время только так, как вы этого хотите, да? Самое главное — делать то, что приносит вам удовольствие. Ну а впереди будет играть музыка, которая точно будет вас радовать. А это Дон Диабло, Эмили Санте, The Second Voice. И через пару минут Артик и Асти с композицией «Модный поп», поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока, до завтра хороших... Ой, не до завтра, всего хороших выходных, до понедельника. Вот так вот я по вам уже начинаю скучать. Все, прощаюсь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
1: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
8: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года.
10: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на местные СМИ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в КНР фактически завершена. Осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, то случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. Совсем недавно Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Беспилотная опасность сегодня днем действовала в Волгоградской области около двух часов. В 14.22 был объявлен отбой, а режим беспилотной опасности ввели в начале первого пополудни. Аэропорт все это время работал в штатном режиме без ограничений. Напомню, что ранее МЧС предупредила жителей о возможной угрозе налетов беспилотников ВСУ. Ранее действовала 7-часовая угроза, в течение которой в ночь с 14 на 15 мая над регионом были сбиты украинские БПЛА самолетного типа. В Красноармейском районе Волгограда собрали 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Подрядчики установили все 20 пассажирских кабинок. Аттракцион станет главным объектом нового районного парка развлечений. Высота колеса 50 метров, вес каждой кабинки около 250 килограммов. Все модули покрасили в красный цвет. Перед открытием внутри установят систему кондиционирования. Следующим этапом станет монтаж приводных механизмов. После завершения всех работ аттракцион пройдет испытание и техническую проверку. Дополнительные электрички назначат завтра в Волгограде для футбольных болельщиков. 16 мая «Ротор» на Волгоград-арене проведет последний домашний матч сезона против «Чайки». После завершения игры электричка до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 15.26, а с верхней электричка отойдет на 10 минут позже, в 15.38, сообщают городские вести. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Доллар 73.14, евро 86.29.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Фреш. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94Д и проспект Ленина 65Б/1.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: На выходных в Волгограде ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр. Добрый. Что могли бы посоветовать из китайских пикапов, но с таким, можно сказать, проходимостью? Есть ли такие?
4: Почему бы и нет?
3: Отблокировочки, чтобы были...
4: Ну, вот один из таких рабочих вариантов, смотрите, мы обсуждаем пикапы периодически, есть интересные варианты, допустим, там, начиная от фотона с хорошей загрузкой, но это определенный конструктив, это определенная подвеска, и говорить об управлении мы здесь не будем, потому что это все-таки грузовики.
3: Небольшие, но внедорожные, чтобы были.
4: Вот смотрите, по загрузкам и так далее, я просто сейчас накидаю варианты, а вы уже скажете, что конкретно интересно. По загрузке мне понравился фотоновский вариант, он нагружается хорошо и при этом имеет неплохую проходимость, опять же, с определенными требованиями плюс дизеля. Есть варианты более гражданские, а-ля там чинганы, которые, как говорится, и в пир, и в мир, но в плане проходимости не так он себя показал, как хотелось бы. Плюс, опять же, да, вот для транспорта, который нужен на бездорожье, нужен еще и определенный крутящий момент, который присутствует на дизелях. И два варианта, которые как грузовик подходят, это Т8 у Джака и более современный, на мой взгляд, интереснее на каждый день, это Т9. Честно скажу себе, Джак Т9 рассматривал вообще для себя. Просто пока не нашел, скажем так, 100% применения именно в своей жизни. То есть я думал уйти вообще от класса, на котором сейчас езжу, и взять что-то прям грузовое. Но он огромный, просто огромный. Я вот даже просто с линейкой сходил, замерил свое машиноместо на Пковке, он туда не влезет. Поэтому...

0: задняя часть. Вот если без нагрузки, там вообще прям. Да, прям совсем.
1: А бездорожье вот, как, насколько бездорожье он принимает?
0: Если мы нагружаем заднюю часть этого автомобиля еще нормально, там есть варианты более-менее цивилизованные с кунгом, но варианты в основном сейчас уже будут пробежные, а к пробежным вариантам там много претензий. И неспроста, потому что именно на этой машине, именно на этой модели производитель набивал руку, чтобы получилось что сейчас получилось с Т9.
1: Т9, вот, то есть я понял. Т6 прошел, но там 8, 9 уже, это...
0: Да, ну, да, там уже бюджет. Просто восьмерка, Т8, это прям грузовик, бидоны возить на даче или там на ферме. А вот Т9, это уже более цивилизованный вариант. Он и для каждодневного употребления, в принципе, подойдет любителям этого класса.
1: Ну, вот еще вопрос такой. Ну, это как бы вот по проходимости этот L200 или далеко до L200?
0: У L200 есть тема, которую побороть очень сложно. Он интеллектуален в плане полного привода. Там есть суперселект. Это сильно избавляет от многих моментов. В том числе и выигрышнее является даже, чем у Хайлюкса. Все равно Хайлюкс и Митсубиши перескакать очень сложно. Единственное, чем можно их перескакать, это вопрос цены, потому что и то, и другое с термоядерных денег, даже в тюнинге, и даже БУ.
1: Я понял.
0: Но, вот так, просто быстренько добавлю еще один комментарий. Пока из всех пикапов, которые мы тестировали, интереснее всего на обычном асфальте на каждый день себя показал, на удивление, Амарок. Вот он был прям хорош на каждый день, и управляемый достаточно, и так далее. Но выезжать на плохие дороги без подготовки, без тюнинг-комплектов, которых на них просто нет, ну, на мой взгляд, нецелесообразно. Не такая эта машина дешевая, чтобы ее долбить по кочкам. Вот такая у меня мысль.
1: Я понял вас.
2: Здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Скажите, пожалуйста, а вот по Джаку только что были разговоры. А про Т7, что вы можете сказать?
0: Ничего хорошего. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, этот автомобиль себя не оправдал в плане комфортности. Он заявлен в тот класс, в котором уже у людей есть все-таки определенные воззрения о том, как должна себя вести подвеска, тем более задняя. Это первое. Второе. Я разговаривал на тему появления этих автомобилей массово в различных транспортных компаниях еще в прошлом году. И мы этот вопрос уже обсуждали. И несколько уже было мнений на тему того, что он по надежности себя не зарекомендовал как автомобиль для больших пробегов. То есть выяснилось, что есть проблемы.
2: Но это потому, что она на вариаторе?
0: Да, по коробкам именно вопросы возникли. И эти вопросы решались очень долго. Машины простаивали. В КСИ это просто неприемлемо. Чтобы вы понимали, вот перевожу, как вот мне было сказано. За Джаками J7-ми все косяки в работе и в плане там потери денежных средств отъезживали старые корейцы в транспортных компаниях. То есть вот пока машина стояла, эти деньги компенсировали за счет старого автопарка еще корейского производства. К сожалению, седаны, которые выдерживают такие серьезные нагрузки, я вот сейчас навскидку вообще ни одного такого прям не назову, ну, за исключением, может быть, только категории там бизнес-класса. Но там цена уже такая, что ну явно как бы не конкурент. И здесь J7 просто как автомобиль с интересной внешностью, не более того. Даже более дешевые модели других производителей, они себя зарекомендовали чуть лучше и интереснее.
2: Ну я не знаю, у них там рынок прям меньше миллиона уже пляшет совсем. То есть они очень дешевые.
0: Вы имеете в виду на вторичке?
2: Ну, они и новые сейчас, там не особо дорого стоят.
0: Ну, как бы, да. А почему? Мы же понимаем прекрасно. Потому что, во-первых, потеря спроса. Надо как-то машины продавать. Это первое. Второе, есть нюансы в плане эксплуатации запчастей и многих других вещей, которые тоже наслаиваются. Ну, и опять же, вот оно вроде такое все интересное с обертки. А как начинаешь ездить, прислушиваешься к автомобилю, ну, совсем не то пальто. Лично по мне. Опять же, у всех бывают разные сравнения, смотря чем сравнивать. Если сравнивать с автомобилями КАИ, ну, тогда да, тогда интересно. Да, да. Если сравнивать с какими-нибудь там модами, седанами, то да, это интересно. Но если сравнивать, допустим, с одноклассниками типа Preface, там еще какими-то вещами более интересными в плане комплектации,

0: адаптации, комфорта и так далее. Ну нет, не то.
1: Понятно, спасибо большое, хорошего дня.
0: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D. Реклама.
3: Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Весна! В мебельмоле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебельмол на Пушкина. Волжский, Пушкина, 39D.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
8: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Fast track to a new era.

You just have to be free.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: говорим, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.